0: никогда.
1: Не спалиться сега.
0: И радио Цур, и сада.
2: Радио Центро, Лейко, Машина.